0: сделаны, господа.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон. Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.
4: Тверь 104.8 FM.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-14-79. Город Москва, 18+. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
3: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Тебя дразнить опасно. Душа вселенной шире. Ужасное с прекрасным. Соседи по квартире. Он был крутым и сильным. Он рвал врагов на части. Она была красивой. Она хотела счастья.

если просто не рви. И не рвать, если сердце болит. Нашла коса на камень, и он однажды летом ушел за облаками.

прекрасное с прекрасным. Соседи по квартире, а потом закрутились дела, дела. Муж другой, дом другой, жизнь наладилась. Много лет уж прошло с той поры, а в душе пустота от хандры. Как много одиноких

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Зной на ветру, на пыль на ветру стою, перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

тебя потерял навсегда, как теряют от дома ключи, как теряют дорогу в ночи. Хоть кричи, не кричи. Знаю сам, я во всем виноват, не окликнул тебя, не догнал. Нужных слов я тогда не сказал.

чего рыбак о ней не знал. Вел шаланды в море он, тоскуя. Никогда еще морской причал не знал.

вот Шаланда, значит, счастье с нами. Будь моей русалкой, дорогой, по морям искал тебя годами. Подняла красавица глаза.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 56 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Толча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе правил проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Всегда ваш Евгений Кемеровский.
1: Он врывается в жизнь и уносит тебя на край света. Он играет с тобой, принося себя в жертву любви. Кажется, это называется ветер.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титан». «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон.
1: Ставни закрыты, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две картины.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, с

за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милый.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Не считал ни зим, ни весен, что их мне считать? Говорил, монету бросим, можно загадать. Не считал свои монеты, по ветру кидал. По всему, по белу свету, вот и нагадал. И теперь в краю, где лето не сгорает в зной, солнце в небе, как монета, стороной одной. И шагаем мы не в ногу, как не с той ноги. И на Байками дорогу ранят сапоги. А над нами небо голубое,

замужем. Почему этот город построен здесь, в таежном краю? Сосны высятся строго.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+. Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению. Сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
5: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Рыбацкие байки на волне хорошего радио в студии. Шансон Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Какую наживку бы выбрать, чтобы удача сегодня обязательно клюнула? Вопрос остается открытым. Антисоветчик у нас дальше в эфире. Чуть позже «Ягода малина» и «Мираж любви». Послушаем на волне шансона.
1: Вот и все, как говорится, баба-ягодка. Опять мне казалось, чуть за 30, оказалось 45. Дни рождения, юбилей, жизнь проходит, ё-моё, в море парусом белеет одиночество мое. Знаем только мы с гитарой, как стираются лады. Новый фикус, опель старый, да с женою не лады. Тут бы с горя выпить водки со слезой похолодней. Да вот беда, я после сотки завожусь на 10 дней. А попросишь долг, я займу, я возьму все в том.

несчастлив, худ и бледен, и, скорее всего, рогат. Потому-то ты и беден, что не веришь, что богат. Все на свете не случайно, верь и бейся, Бог простит. И не смейся, я ж все тайны

Мне, поверь, важнее заткнуться, чем советы говорить. А попросишь в долг, я займу. Я возьму все в долг, я пойду.

Дело в том, что я ответов всех, конечно, не нашел. Но я рожден в стране советов, я с советами пришел. Я как тот автоответчик был, но больше не в строю. Я теперь антисоветчик и советов не даю. А вопросы в долг я займу.

и все. Как говорится, баба-ягодка опять. Мне дают, ну, чуть за 30, а прошло-то 45. Дни рождения, юбилей, жизнь как ветер, ё-моё. В море парусом белеет одиночество.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
0: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Не прощайте, а здравствуйте. Наоборот, сегодня скажут следующие артисты. Группа Любэ. Дело в том, что в Оренбурге сегодня праздник. Отмечают 283-й день рождения. И ждет очень насыщенная программа. Прямо с утра и до позднего вечера. И как раз-таки вечером на сцену выйдет группа Любэ. И всех оренбургцев с праздником-то и поздравит. Ну а на шансоне «Самоволочка» звучит.

не вдвоем, а все-все вместе. На Разгуляе 14 ноября на столичной Лайф-арене возрастное ограничение 12+. Приходите. Любимая музыка, любимые артисты. Стас Михайлов обязательно там будет. И многие-многие другие. Знайте, что самые доступные билеты на танцпол, где можно стать частью большого музыкального праздника. Каждый может.

0: невеста.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
6: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

0: Просыпайтесь, Бишу.
1: Это Любовь Успенская. На волне хорошего радио, говорит артистка, сейчас в ее жизни все для, около или о ее прическе. Очень серьезно относится к волосам, потому что это единственное, говорит, что у нее осталось. Так что ходит по салонам, делает разные процедуры, маски, принимает специальные витамины, которые, говорит, дают такой рост, что стилисты не успевают ее подкрашивать.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

8 утра в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Общественной палате предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей первоклассников. Как заявил замсекретаря организации Владислав Гриб, сначала такую возможность можно было бы рекомендовать работодателям, в том числе через профсоюзы, а впоследствии закрепить ее на законодательном уровне как дополнительную меру поддержки семей с детьми. По мнению общественника, особенно важен такой выходной именно для родителей первоклассников, поскольку начало школьной жизни является значимым событием для всей семьи. Каждый третий россиянин оплачивает покупки через QR-код. Как говорится в исследовании, на которое ссылается РИА Новости, среди тех, кто не использует этот способ, 29% не видят в нем преимущества, а еще четверть не привыкли к нему. Около 24% не хотят доставать телефон и открывать банковское приложение, а примерно 22% считают оплату по QR-коду более медленной, чем карты. Несмотря на распространение новых платежных сервисов, наиболее привычными для покупателей остаются банковские карты и наличные. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Предстоящей осенью прямые рейсы из России будут доступны в 42 страны. Без пересадок можно долететь в Абхазию, Азербайджан, Армению, Грузию, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Прямое авиасообщение действует со всеми 5 государствами Центральной Азии – Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. В Южной Азии доступны перелеты в 6 стран, в Восточной Азии – 4 направления. Кроме того, для россиян открыты 7 африканских направлений. Доллар на выходные, понедельник, 85 рублей 60 копеек, евро 99,62. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: за основу.
1: Ну, поскольку без базиса, без основы никуда, у нас за основу с вами сегодня суббота со всеми вытекающими последствиями. Здравствуйте, здравствуйте. В студии хорошего радио Андрей Петров. Песня под названием «Курю» была в эфире. Вот теперь посвящение одноклассникам. Чуть позже «Верю в любовь» обязательно услышим, потому что музыки много, а шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: любовь.
1: «Верю в любовь» — вот так называется песня, которая звучала на волне хорошего радио. «Тату на сердце» вы услышим уже в исполнении Аллы Рид. В середине осени Алла собирается отметить знаковую дату. 25 лет как на сцене, и, разумеется, на сцене это и отметит. И говорит Алла, что специально для этой встречи с поклонниками приберегает несколько композиций, которые еще никто не слышал, и устроит премьеру.

Это Евгений Григорьев на радио «Шансон». Может быть, в туманы уходит, но от народа никуда не уходит, не отрекается, не перестает ездить, говорит, в общественном транспорте. В метро ему удобно, комфортно. Подходят люди, фотографируются с ним, разговаривают. И там, в метро, утверждает Жека, он и находит новые темы для песен. В частности...

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 56 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Эта композиция носит название «Случайность». Но то, что собирается устроить 4 сентября Михаил Шуфутинский, вовсе не случайно. Для всех тех, кто не успел приобрести билет на концерт 3 сентября, есть прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье. 4 сентября в Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт Михаила Шуфутинского, который называется «Я календарь перевернул». Ну и обещает Михаил Шуфутинский, что золотые хиты будут звучать, будет живая музыка и неповторимая атмосфера, под которую поет весь зал. Возрастное ограничение 12+. Растопи лед, слушаем дальше. А чуть позже «Грусть гитарная» для вас. –

9 утра в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября в России введут дополнительные трудовые гарантии для женщин с детьми до 3 лет, участников СВО, сотрудников вредных производств и граждан, пострадавших от ЧС. Как отметили в Госдуме, с началом осени вступает в силу ряд норм федеральных законов, которые меняют трудовой кодекс и адресованы тем категориям работников, кто особенно нуждается в дополнительных гарантиях. Например, с 1 сентября работодателям прямо запрещено устанавливать испытательный срок женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет. Раньше эта гарантия действовала только для женщин с детьми до 1,5 лет. Новый запрет касается не только увольнения по результатам испытаний, но и самого условия об испытании в трудовом договоре. Средние траты россиян на букет цветов к началу учебного года составляют 4 500 рублей. Это на 9% выше, чем годом ранее, сообщили «Известия». При покупке онлайн букет обходится дороже, в среднем в 5 500 рублей, что на 12% выше прошлогоднего уровня. При этом количество интернет-заказов выросло. Букеты из хризантем стали дороже на 15%, розы подорожали на 13%, букеты с гладиолусами стали дороже на 10% и стоят в среднем 2900 рублей. Состоятельные туристы готовы платить не за номер с видом на море, а за возможность увидеть то, что недоступно обычному путешественнику. Как рассказала газете «Ру» владелец туркомпании премиального сегмента Виктория Печенкина, речь идет о возможности пожить в аутентичной среде, познакомиться с местными традициями или оказаться внутри совершенно другой культуры. Появился тренд на так называемый деревенский шик с высоким уровнем организации и сервиса. Среди наиболее востребованных форматов эксперт выделяет смарт-путешествия, поездки с глубоким погружением в тему. Вместо стандартной экскурсии туристы выбирают программы с преподавателями, культурологами, историками и другими профильными специалистами. Доллар на выходные, понедельник 85 рублей 60 копеек, евро 99,62, юань 112,73. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Вот, вот, ловите вот это самое настроение, оно очень подходит к нынешним выходным, потому что мы потихонечку с летом прощаемся, если вот так посмотреть на календарь, то это финальные выходные вообще сезона, и в следующий раз летние выходные будут уже в 2027 году, так что спешите, как говорится, отдохнуть. В студии «Шансон» Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте, песнями нашими, конечно, отдыхать будем помогать. «Мадам» отзвучала, «Водопадом», «Цветная Азия» в ближайшие минуты зазвучат обязательно.

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: о цветной Азии. Федя Карманов, Анатолий Полотно на волне хорошего радио. В интернете Анатолий Полотно с Федей Кармановым решили устроить небольшой конкурс, проверить, как можно двумя-тремя словами охарактеризовать Анатолия Полотно. Рассказать, какой он, словами, прилагательными в комментариях. Вот попробуйте, возьмитесь. А пока слушаем группу «Сентябрь» на хорошем радио.
1: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

История о пьяной Наташе на волне хорошего радио исполнения Виктора Дорина. Ну, так как сложилось, не похвалился Виктор Дорин обновкой на волне шансона. Но, так и знаете, уже как, ну, чуть больше недели есть у Виктора Дорина свежая композиция. Выпустил ее вместе дуэтом с Денисом Мафиком. Называется композиция «Мальчик». Ну и песня получилась такая, не очень для них привычная, для ребят. В интернете можно ознакомиться, а у нас на радио «Шансон» на незнакомой ветке звучит.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-476-29. Город Москва. 18+.
5: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Вот и мы все загадочно похожи. Всем нам нужна хорошая музыка, и надо сказать, что хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам.

Включайте радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон 1» для лиц старше 18 лет. «Мы похожи» — песня звучала, а дальше на очереди Тамара Кутидзе, «Мои подруги» на «Шансоне».

10 утра в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Продажа сигарет и вейпов на остановках общественного транспорта в России будет запрещена с 1 сентября. Новые меры помогут защитить граждан от воздействия никотина и пассивного курения, заявили в Госдуме. Аналогичные ограничения уже действуют на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метро. По мнению парламентариев, торговые точки с табачной продукцией на остановках повышают риск пассивного курения для ожидающих транспорт, особенно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Последний сокращенный рабочий день в текущем году будет 3 ноября, накануне Дня народного единства. Как сообщила ТАСС, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессарапова, этот день россияне закончат работать на 1 час раньше. Депутат подчеркнула, что на размер зарплаты при окладной системе оплаты труда сокращение рабочего дня не повлияет, деньги граждане получат в полном объеме. Нерабочим праздничным днем станет 4 ноября. После этого последуют только новогодние праздники. При этом последний рабочий день года, 30 декабря, сокращать не станут, так как 31 декабря будет выходным благодаря переносу на него в воскресенье, 4 января. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроение. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные понедельник – 85 рублей 60 копеек, евро – 99,62. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Ну, тут можно добавить: ловите и выходной, обязательно ловите, чтобы не упустить. И ловите хит-парад «Шансон года», который стартует в начале следующего часа на волне шансона в студии «Хорошего радио». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. И песни хорошие тоже ловите. Песня под названием «Сосед» появится в эфире, будет и композиция «Жёнушка, жена» в ближайшие минуты на радио «Шансон».
1: Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань. А он огорбатит и в рот зимой кидает сливы. По что не в мой? Несправедливо. Все бы ничего, но давит жаба. Ведь у него такая баба, вся из себя, как кружка пива, и не моя. Несправедливо.

сосед допросится. В большой избе сосед жирует, живет себе, и вовс не дует. И джаз-музон врубает вшивый, что ж не шансон. Несправедливо. И как-то днем

0: сосед допросится.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

слово всем знакомое, родное. Женушка, что в мире лучше есть? Слово неизменно дорогое. И куда б ни бросила судьба, что бы ни случилось с тобою, радость ли беда, горе ли нужда, всюду и везде она со мною. Радость ли беда, горе ли нужда, всюду и везде жена со мною.

Постепенно образ твой тускнеет, мраморный твой лобик вижу я. Сеть морщинок нажитых со мною, молодость пройдет, жизнь свое возьмет и виски покроет сединою. Молодость пройдет, жизнь свое возьмет

И вот так совершенно случайно, можно сказать, у нас на хорошем радио получается диалог песен. Он ей женушка-жена, она ему спелый мой. И живут душа в душу в эфире радио «Шансон».

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Обожаю тебя в исполнении Михаила Шафутинского на хорошем радио. Это просто огромная удача. В конце октября на берегу Средиземного моря на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон» Михаил Шафутинский будет вместе с нами. И еще одна удача. До завтрашнего дня, до 30 августа, каждый, кто купит путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на нашем сайте radioshanson.ru и по поводу артистов, и по поводу этой акции для лиц старше 18 лет.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

повезет мне в смерти, повезет в любви. А 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. А ваше благородие, госпожа разлука, а мы с тобой друзья давно, вот ведь какая штука. Письмецо в конверте, ты погоди, не рови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 56 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

том, что счастье в долгу у несчастья. Сергей Любавин на волне хорошего радио. Про свое несчастье поведал совсем недавно Сергей Любавин. Про то, что дольше всего в своей жизни писал одну единственную композицию, которая называется «Прощание с Айседорой», но зато какая песня в результате получилась.

11 утра в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что для семей, воспитывающих 10 и более детей, следует установить особые критерии нуждаемости при назначении мер соцподдержки. В частности, предлагается не учитывать при расчете дохода компенсации за детский сад, оплату ЖКХ, питание, проезд и другие социальные льготы. Также необходимо пересмотреть имущественные критерии с учетом количества детей, назначения земельного участка и реальной потребности семьи в транспортных средствах. Кроме того, депутаты предлагают разрешить направлять региональный маткапитал на строительство или улучшение жилья на земельных участках в садовых некоммерческих товариществах. Сотрудника могут наказать за еду на рабочем месте, если запрет на это прописан в локальных нормативных документах. Например, прописан табу на супы, напитки, которые могут навредить технике, или сильно пахнущие блюда, которые доставляют неудобства другим сотрудникам. Если запрет установлен, а сотрудник его нарушил, к нему могут применить дисциплинарное взыскание. В этом случае работник может оспорить наказание, если начальство не позаботилось о создании на территории организации специального места для приема пищи. При этом, как рассказал в «Москве-24» юрист Рената Шайдулина, в трудовом законодательстве нет прямого запрета на употребление пищи на рабочем месте. Минимальная стоимость отдыха в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах для россиян с вылетом в начале сентября снизилась на 18-23% по сравнению с последними днями августа. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, тур в Турцию на двоих с перелетом и размещением по системе «Все включено» можно приобрести менее чем за 81 тысячу рублей. Поездка в Эмираты обойдется минимум 84 600, в Египет от 116 тысяч рублей. Минимальная стоимость отдыха в Таиланде в начале сентября составляет 121 тысячу рублей на двоих, на китайском острове Хайнань 123 тысячи, во Вьетнаме 153 тысячи рублей. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Новый выпуск хит-парада «Шансон года», новые позиции, премьера и знакомые имена, которые продолжают борьбу за вершину. Сегодня посмотрим, как изменился расклад, и заодно заглянем за кулисы песен. Вспомним интересные детали из истории артистов и попробуем найти неожиданные поводы для улыбки. У микрофона Рустем Ахметшин. Поехали! Сегодняшний хит-парад открывает встреча двух артистов и двух городов. Денис Майданов и Татьяна Буланова записали песню «Москва-Санкт-Петербург». Для Дениса тема родных городов вполне органична. Он родился в Самаре, потом переехал в Москву, а городские истории не раз появлялись в его творчестве. Татьяна – одна из артисток, чье имя особенно прочно связано с Петербургом. Москва и Санкт-Петербург встретились в одной песне, а слушателям остается выбрать, на чьей стороне сегодня пробки. Премьера начинает наш сегодняшний выпуск с 12-го места. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
2: Шансон номер

0: Юлия Михальчик сегодня занимает 11 место с песней «Буду твоей кошкой». В ее репертуаре были и серьезные баллады, и песни с более легким настроением. А здесь артистка вообще решила примерить образ, который требует определенной независимости. Давайте послушаем, как это у нее получилось.
1: Шансон номер 11.
2: Ты один, совсем один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: У Михаила Бублика сегодня 10-я позиция с песней «Лети, лепесток». До того, как стать известным артистом, Михаил успел поиграть в ресторанах, выступать в разных коллективах, а затем начал серьезно развивать сольную карьеру. Получается, свой музыкальный путь он тоже когда-то начинал с дороги и перемен, а теперь отправляет в самостоятельную жизнь уже лепесток.
2: Шансон номер 10.
4: Тебе подарю синеву морей, океаны.

0: Григорий Лепс и Акмаль сегодня занимают 9 место с песней «Шутка». Это интересный дуэт еще и потому, что Акмаль не просто исполнил песню вместе с Лепсом, он стал автором музыки и текста. Для молодого артиста работа с исполнителем такого масштаба – это серьезный профессиональный опыт. А для Лепса такие музыкальные встречи давно стали частью творческой биографии. В итоге получилась «Шутка», которую вполне серьезно оценил наш хит-парад.
1: Шансон на

0: была просто шутка.
1: Алена Петровская сегодня на восьмом месте с песней «Сердце бьется в закрытую дверь». Алена получила серьезное музыкальное образование. Сначала окончила училище, затем консерваторию. Но еще интереснее другое. Ее карьера развивалась не только через сольные выступления. Она участвовала в крупных телевизионных проектах и много работала бэк-вокалисткой Елены Ваенги. Так что в этой истории за эмоциями стоит еще и очень серьезная вокальная школа.
2: Шансон номер 8.

0: «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 9.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Его биография – хороший пример того, как в музыке можно успевать сразу несколько профессий. Он известен как композитор, исполнитель, автор и продюсер. Причем он писал песни не только для себя, но и для других известных артистов. Так что название сегодняшней песни можно воспринимать почти профессионально. Человек знает музыку изнутри и даже ошибку способен оформить полноценный хит. Игорь Слуцкий поднимается сегодня на 7-е место с песней «Ошибка».
0: Шансон номер 7.
2: Жизнь моя – ошибка на ошибке. Но не раз срывавшиеся с резьбы,

0: Сегодня у нее уже большая дискография, множество концертных программ и своя аудитория, которая знает ее песни не понаслышке. В нашем хит-параде Ирина Круг успешно участвует с песней «Губы Наташки», которая сегодня занимает 6-ю позицию.
1: Шансон номер

0: Евгений Григорьев занимает 5-е место с песней «Обожгла любовь». Жека – артист легендарный. Он выпустил десятки песен и альбомов, а в центре его репертуара часто оказываются вполне узнаваемые жизненные истории. В сегодняшней песне все тоже достаточно жизненно. Любовь решила напомнить о себе не самым деликатным способом. Зато получилась хорошая песня.
1: Шансон номер 5.
2: Я хочу у лукоморья

Алексей Петрухин и Анна Семенович занимают 4-е место с летним хитом «Раздели со мной лето». У этого дуэта любопытное сочетание профессиональных историй. Петрухин – музыкант и певец, а Семенович пришла в шоу-бизнес после серьезной спортивной карьеры. Анна профессионально занималась фигурным катанием, так что держать баланс она действительно умеет. Сегодня этот баланс привел дуэт на 4-ю строчку.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Радио «Шансон» представляет.
6: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
7: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
12: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
14: Султан Лагучев на этой неделе поднимается на 3-е место с песней «Роза черная». И буквально на наших глазах за несколько лет он прошел путь от начинающего исполнителя до артиста, чьи песни регулярно оказываются в верхней части музыкальных рейтингов. Поздравляем Султана, а если хотите поддержать любимую песню, голосуйте за нее на нашем сайте.
13: «Шансон номер 3».

0: Он известен прежде всего как прекрасный автор. Его песни часто отличаются сюжетностью и такой литературной интонацией. Фактически небольшие рассказы, переложенные на музыку. И сегодня один из таких рассказов снова оказался совсем рядом с вершиной. Серебряную медаль шансон-чарта получает Александр Новиков с лирической историей «Разлетелись как птицы».
1: Шансон номер 2.
2: «Разлетелись».

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где крик

знаю тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом.

0: Ну а теперь 11 песен, которые сегодня составили наш хит-парад, а затем узнаем имя победителя.
1: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обнимут белые ночи.
0: Две столицы, два голоса и песня, в которой расстояние между городами звучит гораздо приятнее, чем оно выглядит на карте. Денис Майданов и Татьяна Буланова. Москва, Санкт-Петербург. 12 место.
2: В дом зайду и буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: 11 место заняла Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой».
3: Перед нами тысячи всех дорог, лети, лети, лети лепесток.
0: Михаил Бублик когда-то уехал в другой город ради музыки, а теперь отправляет в путь уже своего маленького героя. Его «Лети, лепесток» на 10-й ступени.
4: И когда будет грусть и минутка, ты поймешь, это была просто шутка.
0: На 9-й строчке неожиданное сочетание, которое получилось вполне серьезным. Молодой автор и один из самых опытных артистов нашей сцены. Григорий Лепс и Акмаль. «Шутка».
5: Сердце бьется за закрытую.
0: Восьмое место на этой неделе занимает Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь».
6: Настоящих меньше оказалось, тех, кто то за дружбу поднимал.
0: Человек, который сам пишет песни, вполне может позволить себе такую роскошь – превратить ошибку в хит. Игорь Слуцкий, его ошибка на 7-й позиции.
7: Губы Наташки.
0: Шестое место заняла Ирина Круг с хитом «Губы Наташки».
8: Обошла любовь лампадкой, след оставила.
0: Пятая строчка достается истории с последствиями, зато с хорошим музыкальным финалом. Евгений Григорьев «Обожгла любовь».
9: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: Алексей Петрухин и Анна Семенович делят четвертое место с летним хитом «Раздели со мной лето».
10: Держи пыли, роза черная, одинокая, Ильича.
0: Султан Лагучев сегодня получает бронзовую медаль хит-парада за песню «Роза черная».
11: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков не спешит расставаться с серебром чарта. Разлетелись, как птицы. А вот теперь давайте узнаем, кому же досталась медаль высшей пробы. И первое место сегодня занимает Михаил Шафутинский с песней «Последний полет». Этот хит уже не первую неделю остается на вершине нашего хит-парада и становится главным результатом этой недели. Напомню, что голосовать за свои любимые песни артистов вы можете на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Желаю вам удачи в делах, тепла дома, отличного настроения и людей рядом, с которыми можно и поговорить по душам, и от души посмеяться. А музыка пусть всегда найдет правильную песню именно тогда, когда она особенно нужна. До встречи ровно через неделю. Пока.
12: Шансон номер один.
13: Не было до мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: говори, я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

Столица «Полдень» в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Совете Федерации предупредили о новом способе мошенничества в мессенджерах. Злоумышленники представляются родителям одноклассника и пишут сообщения, используя тревожные формулировки, утверждая, что ребенок разместил что-то недопустимое или ужасное, и прикрепляют к сообщению ссылку. После перехода пользователь может попасть на фишинговый сайт. Сенаторы подчеркнули, что для реализации обмана злоумышленникам не обязательно владеть подробной информацией о семье. Им достаточно знать имя ребенка или родителя. Остальные детали они могут выдумать. В Софеде призвали не открывать подозрительные ссылки и сначала проверять отправителя, а также напрямую связаться с ребенком. Вакцинация от гриппа начнется в столичных школах с 10 сентября. Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, основная задача – привить ребят до начала подъема заболеваемости. Детские коллективы часто становятся первичным звеном, которое затем заносит инфекцию в семьи, создавая риски для взрослых и пожилых родственников. Заблаговременная иммунизация позволит сформировать коллективный защитный барьер и предотвратить распространение инфекции, что обеспечит стабильность образования процесса и снизит нагрузку на систему здравоохранения в предстоящий эпидемический сезон, рассказали в ведомстве. В историческом центре Коломны, неподалеку от Коломенского Кремля, археологи нашли клад с серебряными монетами 15 века. Основу клада составляют монеты великого князя Василия I Дмитриевича и его сына Василия II Васильевича Темного. По предварительной датировке они были отчеканены во втором и третьем десятилетиях 15 века. 2600 монет находились в глиняном кувшине местного производства. Ученые предполагают, что клад могли спрятать во время эпидемии чумы. Как пишет РИА Новости, после изучения его планируется передать Коломенско-Зарайскому государственному музею-заповеднику. Доллары на выходные, понедельник, 85 рублей 60 копеек, евро 99,62, юань стоит 12,73. Дарья Березовская, радио «Шансон».

У Юрия Шатунова «Седая ночь» — это про первую боль, про растерянность, про то, как мир вдруг стал слишком большим и непонятным. А вот у группы «Бумер» та же история звучит уже с другого угла. Это взгляд взрослого человека, который оглядывается назад. Наша задача — смотреть только вперед. И я вам говорю здравствуйте, с вами с этого мгновения буду я, Ольга Шатрова. Желаю, чтобы в эту субботу все складывалось легко. Дела без суеты, отдых с удовольствием, ну а рядом пусть будут те, с кем спокойно и радостно. Радио «Шансон» же постарается сделать этот день приятно музыкальным. Ну, мне остается напомнить, что музыки много, а «Шансон» один.

бегать и врагов своих простить. Все, что я забрал из детства, греет сердце до сих пор.

Группа «Рождество» умеет брать очень понятные бытовые детали и делать из них, ну, целую вселенную. Целое вселение – это и легендарный концерт «Эх, разгуляй», который намечен на 14 ноября на столичной Лайф-арене. У вас есть возможность попасть на этот праздник. Самый доступный билет – это на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова и многие другие любимые артисты. Возрастное ограничение 12+.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
4: Я рад,

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

Осень – это почти всегда про новое начало, школа, новые курсы, планы, списки дел. Даже если вы давно не школьник, а в воздухе все равно витает это предвкушение с чистого листа. И последние выходные становятся такой тихой гаванью перед стартом. Можно еще немного побыть в расслабленном ритме. Это законное право еще чуть-чуть пожить в летнем режиме, прежде чем календарь официально будет перелистан. Традиционно проведем этот день в общении на радио «Шансон». Рубрика «Мобильные выходные» с радостью передаст приветы и ваши добрые пожелания. Обращайтесь. Плюс +7 909 955 103 0.

бросил пиджачок, взял монету на карман, дунул вышний волочок, так летел, тебя задел, и все тут крутанулся барабан. Аттракцион «Веселые дни», конфетный

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Обильные выходные на радио «Шансон». Каждый час буду озвучивать ваши приветы, поздравления. Так что участвуйте. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь через портал «Макс» в наш эфирный чат. Ну или же оставляйте свои весточки на нашем официальном сайте. Ну и так, в горячий привет любимому для меня. Для меня это для Клуша. Мужчине, ростовскому хулигану, Женчику. Сейчас он в пути, хочется пожелать хорошей дороги. И еще раз попросить прощения у него, дорогой человек. Пожалуйста, смени гнев на милость. Ты мне очень дорог. И знаете, в такие моменты понимаешь, как хрупко то, что тебе действительно дорого. Привет из Красноярского края. Поздравляю всех с Орехово-Хлебным Спасом. Будьте любимы, будьте здоровы, будьте счастливы. Это Людмила. И Тимофей из Екатеринбурга поздравляет своего друга Даню со сбывшейся мечтой. Ему удалось побывать во Франции, в городе Сен-Тропе. Желаю хорошего и продуктивного отдыха. Но мы к пожеланиям присоединяемся.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С октября россияне смогут пополнять свой счет в банке с помощью СБП через сторонний банкомат. Как пишет РБК, сейчас внести наличные на счет можно через устройство своего банка или его партнеров. В Роскачестве пояснили, что пополнить счет в чужом банкомате не получится в нескольких случаях. Если банк-эмитент карты или банк-владелец банкомата не подключились к новому сервису, клиент превысил установленные лимиты. Операция показалась подозрительной антифрод-системе банка. При этом, несмотря на то, что операция осуществляется через СБП, она не относится к стандартным переводам, и банк вправе взимать комиссию. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Россияне стали активно скупать вещи знаменитостей. Как пишет портал «Москва-24», каждый четвертый житель мегаполиса уже покупает одежду на ресейл-площадках. Согласно исследованию, чаще всего такой формат выбирают респонденты в возрасте от 25 до 34 лет, тогда как почти половина опрошенных в возрасте 46-55 лет заявили, что не планируют покупать вещи с рук. Наиболее активно покупают жители Тюмени, Красноярска и Уфы. Основными каналами приобретения одежды остаются маркетплейсы и торговые центры. Главными причинами обращения к ресейлу участники назвали возможность сэкономить и приобрести вещь, которая уже исчезла из продажи. Около 10% респондентов выбирают этот способ покупок ради редких и винтажных предметов. Доллар на выходные, понедельник, 85 рублей 60 копеек, евро 99,62, юань стоит 12,73. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Стас Михайлов умеет говорить о сложном очень простыми словами. Мне хорошо под этим небом, хорошо с тобой под дождем. В этих строчках нет пафоса, зато есть ощущение настоящего уюта и опоры. На самом деле мы сильно зависим от точки опоры, и зачастую опора — это наши привычки. Вот, например, проводить выходные вдали от суеты, но в компании любимого радио «Шансон». И так здорово, что радио «Шансон» не только в FM-диапазоне. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра в дороге, на работе, где удобно именно вам, включайте радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Это для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: вернулся домой.
1: В этой песне звучит то, что знакомо многим, кто надолго уезжал, служил, кочевал. Как бы ни было интересно пути, как бы ни манили новые горизонты, сердце все равно тянет туда, где родные и любимые. О том, что может поддержать в чувственных вопросах, далее. Виа «Волга-Волга».

дороги вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

первой любви мы впервые сталкиваемся с тем, что кто-то может влиять на наше настроение сильнее, чем любые внешние события. Тема любви уже осознанная, взрослый. Продолжит Сергей Куренков. Добра вам и душевности в этот день.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
10: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

И вновь мобильные выходные на радио «Шансон». Сегодня в семье Тодорашко два именинника. Любимая мамуля Раиса Васильевна и внук Марк Евтухов отмечают день своего рождения. Счастья, крепкого здоровья, удачи, долгих лет жизни и исполнения всех-всех-всех желаний. Я вас люблю. Это поздравление от Татьяны Тодорашко и от семьи Лелине и Гигалаевых. Обращайтесь вы в мобильные выходные на радио «Шансон».

0: Радиошансонка «Стамуша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антиканина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: шансон.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили усилить контроль за лекарствами для животных. По задумке депутатов, ответственность за качество медикаментов для питомцев должна быть такой же, как и за препараты для людей. Об этом сообщает ТАСС. Кроме того, парламентарии предложили закрепить в законе самостоятельный правовой статус животных, как живых существ, способных испытывать эмоции и физические страдания. Сейчас, согласно Гражданскому кодексу, питомцы признаются имуществом владельца. После завершения основного этапа зачисления на бюджет в российские вузы незанятыми оказалось 6 тысяч мест. На них был объявлен дополнительный набор. Всего вузам по программе первой ступени высшего образования было выделено свыше 440 тысяч бюджетных мест. Как пишет «Коммерсант», больше всего поступающих оказалось на педагогических специальностях. На них чаще претендуют абитуриенты, которые ранее не хватило баллов поступить на бюджет. При этом, по словам экспертов, в общей массе приема это количество скорее статистическая погрешность, и система распределения бюджетных мест работает хорошо. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, юань стоит 12 рублей 73 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

В юности любовь часто приходит как лавина, захватывает, кружит, лишает сна, а вот в зрелом возрасте на первый план выходит осознанность. К великому сожалению, отсчитываем последние летние денечки, но осень нам сулит столько впечатлений. Вот 4 сентября в Кремлевском дворце в рамках дополнительного концерта заслуженного артиста России Михаила Шафутинского «Я календарь» перевернул, будут звучать любимейшие песни «Марджанджа», «Еврейский портной», «Наколочка», «Последний полет» и многие другие хиты маэстро. У всех, кто не успел приобрести билет на концерт 3 сентября, есть прекрасная возможность наслаждиться выступлением легендарного шансонье 4 сентября. Вас ждут золотые хиты, живая музыка и неповторимая атмосфера. Есть возрастное ограничение, учтите это при покупке билетов 12+. Вы слушаете радио «Шансон», студия Ольга Шатрова. Здравствуйте.

0: и чужими станем мы.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Звучит как финальная точка там, где до этого пытались что-то объяснять, уговаривать, оправдывать. Для артиста обнажение внутреннего мира не каприз, а часть творческой жизни. И Григорий Лепс уже свои чувства кинул на алтарь. Слушаем.

0: конкурс «Там лучше» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

0: взяли. У завбазы Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернила, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.
1: Настоящая женщина проводит выходные в шумной компании пылесоса и стиральной машины. Радио «Шансон».

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

хватало, ведь она словно воздух была. По весенним шаталась кварталом и над городом нашим плыла.

Любовь как воздух, мы ее не замечаем, пока ее достаточно. Она просто есть, и этого хватает, чтобы дышать свободно. А вот когда ее становится меньше, начинаешь чувствовать нехватку на физическом уровне. Вот чтобы не было ломки от отсутствия любви, надо ценить то, что имеешь, и каждый день пополнять копилку под названием «Мы» красивыми словами. Лучшим признанием может стать признание через программу «По заявкам только для вас», которая намечена на 15 часов по московскому времени. Все присланные весточки постараюсь передать, так что обращайтесь. И это можно делать уже сейчас. Ну а в продолжении Катя Огонек на радио «Шансон».

осе. Колеса в такт стучат. Дорожный разговор он так красиво врал, хотя был просто

0: Реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 56 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

И вновь мобильные выходные на радио «Шансон». Поздравления звучат в честь внука Германа. Он идет в первый класс. Мы его очень любим. Это бабушка Таня и дед Саша, город Саратов. Костя Горьков сегодня принимает поздравления. Здоровья, счастья и любви. С днем рождения. Дочку Елены из города Королев поздравляет Мария, массажист из Санкт-Петербурга. Желает здоровья, благополучия и, конечно же, мирного неба над головой. И особенный привет Елене Карабановой и всем друзьям из разных городов России. Еще больше ваших приветов и поздравлений будет звучать в программе «По заявкам только для вас». Так что обращайтесь, +7 909 955 103 и 0.

0: сезон «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

друзья, ловите неожиданный факт. Более трети россиян до сих пор пользуются своей первой электронной почтой. По данным «Москва-24», со ссылкой на исследование, 36% опрошенных не стали заводить новый ящик, остались верны старому доброму аккаунту. Вдумайтесь, у почти половины респондентов этот почтовый электронный ящик появился больше 15 лет назад. А у кого-то, наверное, и все 30. Любопытно узнать, а сколько лет вашему имейлу? Одному из моих электронных ящиков примерно 26 или 27 лет, а может и больше.

Музыка скоро вернется, а сейчас вот о чем. Люди привыкают ко всему, даже к затяжной депрессии. Поэтому не стоит все держать в себе. Выговаривайтесь с друзьями, ведите дневник и обращайтесь к специалисту, если чаша терпения переполнена.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Говорят, полезно вести дневник. И зачетную книжку тоже. Каждый норовит поставить тебе оценку. Или ты рассказываешь страницам блокнота о своих переживаниях и пережевываниях. Найдите время, чтобы написать пару строк под музыку на любимой волне.

Когда натыкаешься в социальных сетях на статусы о том, что хочется рядом наблюдать адекватных и понимающих людей, хочется задать вопрос автору таких слов: «А что с вами не так?» Начинайте менять мир с себя и становиться адекватными и чуткими. А требовать этого только от окружающих – не самая справедливая практика.

Друзья, информация для влюбленных пар. В Госдуме предложили крутую льготу. Налоговые вычеты на свадебные расходы. Да-да, вы не ослышались. Возможно, скоро можно будет вернуть часть денег, потраченных на свадьбу. Об этом рассказывает ТАСС. Что можно будет вернуть? Часть фактических расходов на все, что связано с организацией свадьбы и официальной регистрацией брака. Платье, костюмы, банкет, декор и услуги фотографа. В общем, весь свадебный набор. Можете сэкономить до 400 тысяч рублей на двоих. То есть государство готово компенсировать часть затрат, но с лимитом. Важные нюансы. Вычет будет отдельным от других социальных льгот. Не съест ваш вычет за лечение или обучение. Воспользоваться им можно будет только один раз в жизни. Учитываться будут траты в течение года до регистрации брака и 3 месяцев после нее. Так что если вы уже начали копить и покупать что-то заранее, то это все засчитается. Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января 2027 года. Так что у будущих пар будет время все спланировать.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Вспоминается старый советский анекдот. Как будет по-английски начать? Begin. Или самый популярный английский тост в России? Выпьем. Что-то чаю захотелось.

Я тут вычитал интересную информацию. Правильно ли общаться с бывшими? Подумайте, чем закончились ваши отношения. Если вы пережили уважительное и взаимное расставание, разговор с бывшими может быть здоровым выбором. Если это было расставание из-за жесткого обращения, нездоровых привычек или болезненных эмоций, возможно, писать бывшим вторым половинкам не самая лучшая идея.

На днях общался с тренером личностного роста. Но по большому счету я понял, как это работает. Представьте себе ситуацию в спортзале. Если вы тренируетесь с опытным наставником, то результаты не заставят себя долго ждать.

где от случая к случаю мы бываем во сне. Значит, это весна, значит, это любовь.

и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья, и порой получается то, что здесь.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Уважаемые слушатели, тут интересные новости подоспели. Про зарплату. По данным РИА Новости, со ссылкой на прогнозы властей, средняя зарплата в стране в этом году составит примерно 108 тысяч рублей. Это на 8% больше, чем раньше. Звучит грандиозно. 108 тысяч рублей. Солидно. Будем разбираться. Итак, динамика роста. В прошлом году средняя зарплата в России впервые в истории перешагнула планку в 100 тысяч, а в этом году уже 108. К 2028 году прогнозируется рост до 120 тысяч рублей. То есть тенденция явно идет вверх. Но помните, средняя зарплата – это как средняя температура по больнице. Где-то платят много, а где-то мало. Все зависит от региона, профессии, опыта, навыков и отрасли. Как-то так.

От музыки к мыслям вслух. Современные дети больше прячутся в телефонах. А вот, например, советские дети и поколение 90-х прятались где попало. С ужасом вспоминаю, где я только не был в детстве с друзьями. Залезали на крыши и стройки. Ходили в незакрытые подвалы. Ездили куда-то далеко на велосипедах за яблоками. Есть что вспомнить.

Вот что нашел на просторах информационных лент. Отмечается, что большинство людей все-таки верят в настоящие чувства, а каждый десятый еще не определился в этом вопросе. При этом 92% помнят свою первую любовь, а 2% заявили, что никогда еще по-настоящему не влюблялись. В основном люди ищут кого-то, потому что хотят встретить человека, с которым смогут прожить до самой старости. Осознанно подходят к выбору партнера для того, чтобы создать семью, треть респондентов.

0: Вот так.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Новости снова подоспели. Каждый шестой опрошенный готов уйти в декрет по уходу за ребенком вместо жены. При этом лишь 5% женщин готовы к тому, чтобы их муж занимался воспитанием детей, пока они будут работать. Также исследование показало, что около 17% мужчин смогут отказаться от работы и заниматься домашними делами, если зарплата их жен будет хватать на нужды семьи. Ну и согласно опросу, 43% мужчин и 19% женщин считают, в паре у каждого должен быть свой доход.

еще кипятитесь? Тогда мы идем к вам. Следить за своими эмоциями – штука полезная. Поэтому давайте выход эмоциям и чувствам. А что тут плохого быть настоящим? Только каким быть настоящим – тоже выбор.

0: Очередная радиосмена приказала долго жить. Всем благополучного продолжения всего начатого. С вами был Дима Казанцев. До скорого. Чао-какао.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон» для категории слушательного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

0: часом.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россиянам не придется закрывать лишние банковские карты после вступления в силу лимита на их количество. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он напомнил, что с 1 сентября 2027 года число банковских карт у одного человека не должно превышать суммарно 20 штук во всех банках. Ограничение направлено на борьбу с мошенничеством и дропперскими схемами, когда злоумышленники оформляют десятки карт на подставных лиц для обналичивания похищенных средств. Аксаков подчеркнул, что устаревающие карты будут постепенно выходить из оборота естественным путем и продолжат работать до истечения срока действия. Новые вакцины от меланомы синтезированы для 12 пациентов. Осенью препарат планируется передать в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена для введения онкобольным. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, всего до конца года экспериментальный препарат получит 20 пациентов. Продажи шоколада с начала года сократились на 9%. Это самое выраженное снижение среди всех категорий кондитерских изделий. На втором месте оказались торты и пироги, потерявшие за год 4% спроса. Интерес к конфетам снизился на 3%. В целом спрос на кондитерские изделия уменьшился на 2%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на платформу ОФД. По словам экспертов, это происходит из-за снижения покупательной способности населения и удорожания на мировом рынке какао-бобов. При этом россияне переключились на более бюджетные альтернативы. Так, продажи печенья и пирожных в первом полугодии выросли до 2%. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 85 рублей 60 копеек. Евро стоит 99 рублей 68 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: Катерина Голицына своей песней говорит: «Я не вписываюсь в чьи-то представления о правильной женщине, но во мне столько жизни, что это просто грех не замечать». Музыка многогранна, и сейчас нам сменит настроение группа «Лесоповал». Когда на душе тяжело, когда кажется, что жизнь все разбросала, и ты остался один на один с дорогой, звучит как раз «Перекати поле». Оно не обещает счастья, но говорит: «Ты не один». Такие судьбы бывают. И это тоже правда. Правда жизни. И в этой честности тоже есть своя поддержка. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон». И я хочу напомнить вам, что музыки много, а «Шансон» один.
1: Я свой путь начинал с Колымы. Вместе с

0: радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

и ко мне не лезь. Слава Богу, силы и деньжонки есть. От лихой удачи я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

провозил. Был бы кореш старый, он бы подтвердил. Дам тебе я трешку или четвертак, все равно, матрешка, будет все не так.

извозчик по голкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам, ты, парень, в доску свой.

0: ты, парень, в доску свой. И тоже пьешь когда-то до упада.
1: Мы живем на автопилоте. Тот же маршрут, те же стены, те же привычные раздражители. А так порой хочется, чтобы тебя увез какой-нибудь извозчик в неизвестном направлении. А я вот вам подкину идею. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». И до 30 августа каждый, купивший путевку на этот фестиваль, может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Это для лиц старше 18 лет.

Для Вилли Токарева Нью-Йорк был не просто точкой на карте, а местом, где он заново строил жизнь. Нью-Йорк – песня не фон, а собеседник, с которым долго жил бок о бок. Ну и теперь приходится расставаться. Расставание в нотных переливах и далее, но уже от Елены Ваенги.

0: Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 56 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

И вновь мобильные выходные на радио Шансона. Владимира Кажу, мой из города Тамбова, с Ореховым Спасу. Спасом СНТ Заречье. Всем богатого урожая и мирного неба. Всех жителей деревни Щербова Воскресенского района с Ореховым Спасом. А еще огромный привет свекру и свекрови Чучковым Александру и Тамаре. Любим их очень. Привет тете Наде Саранчевой, любимому мужчине Олегу Скороходову, передает Маша Романова. Ну и поздравляем Сергея Петровича Прохина с днем рождения, здоровья, счастья и много радостных моментов. И привет жене Наталье. Хорошего дня желает муж Дмитрий.

Выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Запрет на экспорт дизельного и судового топлива продлили в России до 30 сентября. Также ограничение касается газойля для производителей. Как уточнили в правительстве, решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, пишет РИА Новости. Напомню, этим летом в стране возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации Кабмин принял уже целый ряд мер. В России до конца 2030 года построят 100 новых школ и 150 детских садов. Кроме того, в нормативное состояние приведут все школы. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости. Он отметил, что в стране также реализуется программа капитального ремонта детсадов и колледжей. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о возведении более 1700 новых школ с 2019 года. Вводить ГОСТы на букеты в России не планируется. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков. Он отметил, что стандарты также не коснутся так называемых дофаминовых букетов. Это маркетинговый и дизайнерский тренд, а не техническая категория, которую можно описать строгими измерительными параметрами для ГОСТа. При этом уже действуют стандарты на отдельные срезанные цветы – розы, хризантемы, тюльпаны и гвоздики. В документах прописано, какого они должны быть сорта, длина стебля и состояние бутонов. Это нужно, чтобы покупатель понимал, какого качества товар он берет. Дальнобойщиков предложили выделить в отдельную профессию. По мнению вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, их работа заметно отличается от работы водителей, которые ездят на короткие расстояния. Об этом пишет ТАСС. Введение отдельной профессии в классификаторы позволит точнее учитывать занятых в этой сфере работников, оценивать кадровую потребность отрасли и разрабатывать меры для привлечения и удержания специалистов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Если день сложится так, чтобы вечером соберется теплый круг близких, пусть в какой-то момент кто-то тихо начнет вечернюю застольную, а остальные подхватят. Пусть это будет не про повод выпить, а про возможность сказать: «Я рад, что мы сегодня вместе». С каждым днем любимых песен становится все больше. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где удобно именно вам. Включайте «Радио Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с «Радио Шансон» в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Это информация для лиц старше 18 лет. Вы слушаете «Радио Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Казачьей культуре бравада – это не про то, чтобы покрасоваться. Это про внутреннюю стать, про умение держать слово и не отступать. Казак мог быть немногословным, но если уж сказал «я сделаю», то сделает любой ценой. Алексей Брянцев с намерением не отпускать далее на радио «Шансон».
1: Твои укоры, твои глаза, твоя помада. И дождь прошел, и тучи прочь.

Если в пятницу вечером в вашей душе происходит что-то непонятное, это совесть дерется с искушением. Лето на радио «Шансон».

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

нам идет весна и растопит между нами лед. Позвони, и станет не до сна.

Любовь – это не только решение «я тебя выбираю», это еще и сложный коктейль из нейрохимии, памяти и привычек, поэтому ее не выключить по щелчку, как свет. Если любовь была сильная, отношения закончились, перестать любить начинается с того, чтобы сначала прожить боль. А вот только после этого приходит облегчение. О любви на пике чувств далее Стас Михайлов. Я же напомню, что музыки много, а шансон один.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.

0: Эко-видео. 12+.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+. После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
9: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: И вновь мобильные выходные на радио Шансон. Привет, родной Анжелочке стоит у плиты. Погода не очень на Урале. Люблю ее с душой. Твой Павел Осипов. Саню Калинина, Андрюху Петрова, Андрюху Ливанцова. С днем дальнобойщика, ребята, ни жезла, ни гвоздя вам. Это Валерий Павлович из Курска. Поздравляем Сергея Башлаева, зятя, с 35-летием, дорогой мой зять. Береги жену, здоровья тебе, мой хороший. У вас 9 прекрасных детей. Да-да, еще и терпение вам. Привет, любимой женулечке, Машунечке. Она сейчас купорит помидоры, а я делаю ремонт на кухне. Скажите, что я ее очень сильно люблю. Она у меня просто золото и очень хорошая мама наших детей. Сказано перед нам. С 66-м днем рождения, Ирину Еремину, от всей души и чистого сердца. Желаем счастья и здоровья на долгие лета. Желаем семейного благополучия и успехов во всех жизненных сферах. Это муж, дети, внуки, зятья, подруги и друзья. Мы тебя любим. Мужа с днем шахтера и днем города. А мужа зовут Михаил Геннадьевич Толокин. Увы, без подписи. Ну что ж, на этом ставлю многоточие в нашем с вами общении. Ухожу за впечатлениями. Вернусь завтра, чтобы ими поделиться. С вами была Ольга Шатрова. Желаю вам чудесного вечера в компании Радио Шансон.
1: Мы растворялись, как птицы в небе, и просыпались.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антиканина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Мэнсон.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин назвал московскую систему образования примером для регионов. Также президент поблагодарил мэра столицы Сергея Собянина за личное участие в вопросах образования, в том числе школьного, сообщает «Москва-24». Кроме того, во время встречи с учителями в Московском педагогическом государственном университете глава государства поздравил педагогов с приближающимся праздником, отметил его общенациональное значение. Президент подчеркнул, что День знаний касается всех россиян, так как каждый когда-то учился. Тем временем доля отстающих школьников в России сократилась на 10% за 7 лет. Такие данные приводят РИА Новости. Так, в 2019 году число отстающих учеников составляло 25%. В 2026 этот показатель уменьшился до 15%. Также отмечается, что доля участников Всероссийской олимпиады школьников выросла до 65% в 2026 году. В 2019 году она составляла 57%. Система контроля за жилищной сферой изменится в России с 1 сентября. Региональный государственный жилищный надзор теперь будет проверять весь жилой фонд, независимо от формы собственности. Муниципальный жилищный контроль упраздняется, пишет «Российская газета». Также инспекторы смогут проверять, как управляющие организации взаимодействуют с собственниками и размещают необходимую информацию. Кроме того, УК должны будут оформлять акты выполненных работ в 2 экземплярах и передавать один из них представителям совета дома. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Пока слушала песню, пришла на ум старая бородатая притча. Встретились как-то на узкой тропиночке добро и зло и стали плеваться друг в друга. Зло попало в добро 9 раз, а добро в зло 12. Почему? Ну, потому что добро всегда побеждает зло. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. 18:07, время столичное. Вика Цыганова начала наш новый час. Любовь и смерть, добро и зло, и даже две смородинки. Все есть в песнях радио «Шансон». Скоро в нашем эфире Сергей Трофимов, заслуженный артист Российской Федерации. Ну, а прямо сейчас легенда, можно сказать, эфира радио «Шансон» Иван Леонидович Кучин. Здравствуйте, хорошего вечера.
1: Последняя на станции изба, смородина в саду,

сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей взрослеем окончательно, навечно. Что же будем жить все радостью дыша? За всех, кого

Радио Шансон умеет сделать приятно своим радиослушателям, и этого приятно хватает надолго. У всех поклонников жанра есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Радио Шансон приглашает на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Самые классные билеты, конечно, на танцпол, где можно подпевать, танцевать и находиться ближе всех к сцене, значит, к любимым артистам. Уникальная атмосфера, замечательные звезды, Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Евгений Кемеровский, Лиса Повал и многие другие. Подробности на радиошансон.ру для зрителей старше 12 лет.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Запланируйте неслучайную встречу с маэстро Михаилом Шуфутинским, и вы найдете прекрасное настроение и любимые хиты. 4 сентября в Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского «Я календарь перевернул». У всех, кто не успел приобрести билет на концерт 3 сентября, есть возможность насладиться выступлением легендарного шансонье. Вас ждут золотые хиты, живая музыка и неповторимая атмосфера. Приглашают зрителей старше 12 лет. Приходите.

давит осень на виски. Сон был в руку, понял я, открывайте ворота.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва. 18+.

0: Эко-видео 12+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Мобильные выходные доказывают, что любовь...
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россия входит в тройку лидеров по количеству побед на международных олимпиадах школьников. Также наша страна в десятке стран по качеству школьного образования. Об этом сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова, пишет РИА Новости. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что российские школьники с начала года завоевали 31 медаль на основных международных олимпиадах. Тем временем Минпросвещение ликвидировало третью смену и остановило рост второй в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, пишет РИА Новости. Министр просвещения также отметил, что по поручению президента по всей России построено более 1700 новых школ. Это свыше миллиона мест. В России с 1 сентября начинает действовать новый ГОСТ по кибербезопасности умных устройств. В их числе колонки, пылесосы, видеоняни и другая техника. Как пишет газета «РУ», основное требование в новом стандарте касается искусственного интеллекта и серверов. Они должны находиться на территории России. Новый документ снизит риск утечки данных пользователей в иностранные хранилища. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А ты? Ты вор, джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: радио 12+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
5: Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
9: Третье место. Султан Лагучев. «Роза черная». Второе место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».

0: Первое место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
2: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
3: Для лиц старше 18 лет.

20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Товарооборот России и Белоруссии с начала года вырос на 12,5%. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в Новоогарёво, пишет «Коммерсант». Президент России подчеркнул, что главное направление взаимодействия двух стран, торгово-экономическое, развивается успешно. Отдельно Путин отметил сотрудничество в сфере высоких технологий, в том числе микроэлектроники. Тем временем Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия вместе справятся со всеми трудностями. В российских селах появятся передвижные аптеки. С сентября в стране начнется эксперимент с мобильными аптечными пунктами. Как пишет РИА Новости, они будут приезжать в села по регулярным маршрутам, а купить там можно будет как популярные лекарства, так и заранее заказанные препараты. За отпуском лекарств будут следить фармацевт и провизор. Эксперимент рассчитан до сентября 2029 года. Подключиться к нему смогут регионы, которые подадут заявку в Минздрав. 1 сентября предложили сделать оплачиваемым выходным для родителей школьников. Благодаря этому они смогут присутствовать на линейке и провести День знаний вместе с детьми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инициативу депутатов Госдумы. Отмечается, что сейчас некоторые работодатели идут навстречу родителям и разрешают отсутствовать на работе 1 сентября. Однако чаще всего это происходит за счет отгула без сохранения зарплаты. Тем временем Москва поставила рекорд по вводу образовательных учреждений. В текущем году в столице одномоментно запускают 100 обновленных школ. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным. Мэр также отметил, что к 1 сентября в столице откроется 20 новых школ. По его словам, в целом по городу более 10% школьников пойдут в новые или обновленные здания. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Эко-видео
1: 12+.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 56 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Голопузое время слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: слушайте ежедневно с часу ночи.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
2: Доброго всем времени суток, с вами Дима Казанцев, излучаю флюиды добра через радиоволны. Очень скоро расскажу что-нибудь интересное. Оставайтесь с нами.
3: Все, о чем она там делает, сейчас я вам все и спою. А ты сейчас все узнаешь про свою жену, а?

0: Друзья, вы ведь мечтаете поскорее разделаться с долгами и выдохнуть? Оказывается, мы в этом не одиноки. Россияне в прошлом июне просто улучшили статистику. Досрочно погасили ипотеку на рекордные 130 с лишним миллиардов рублей. Из этой суммы 71 миллиард. Это полное закрытие кредитов, чтобы сказать ипотеке окончательное «пока-пока». А еще почти 60 ушли на частичное гашение. И вот вам народный лайфхак. Ставки по вкладам поползли вниз, и люди решили не копить копейки в банке, а вкладываться в свое жилье. А некоторые семьи вообще провернули хитрый ход. Закрыли старые льготные кредиты, чтобы зайти в новые госпрограммы на еще более выгодных условиях. Это гениально, если получилось. Кстати, главные герои этого финансового марафона – люди от 25 до 45 лет. В июне они закрыли почти 90 миллиардов. Так что, если у вас есть свободный кэш, может быть, пора подумать о досрочном погашении? Хотя тут легко сказать.
1: А на Новый год мы хотим Простоквашино уехать.
2: Кто там?

0: почти Новый год. Скоро.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.

И перед выходом из дома не забыть мобильный телефон, поскольку без него привычная жизнь может превратиться в проблему из-за отсутствия связи. С другой стороны, вы почувствуете полную свободу. Вас перестанут дергать коллеги, друзья, спамеры и телефонные мошенники, которые очень активные.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Есть классный лайфхак, который помогает решить почти любую головоломку. Посмотреть на сложившуюся ситуацию со стороны, и ответ рано или поздно придет.

Если вы сейчас в машине или у фабричного окошка или офиса, то обратите внимание, что все происходит под музыку. Смотрите, как люди интересно передвигаются под любимые мелодии на знакомой волне.

0: Друзья, кое-что интересное нашел. Сколько раз вам говорили «я перезвоню» и пропадали с радаров? Оказывается, это не мы такие невезучие, а просто статистика – полная боль. Представьте, почти половина таких обещаний летят в мусорку. Каждый второй реально забивает. Причины классические. Либо человек реально занят и забыл, либо ему просто неохота продолжать неприятный разговор, и он технично сливается. Но цена такой неудачи высокая. Доверие к человеку падает почти наполовину. Так что если не хочется прослыть сказочником и потерять уважение друзей и коллег, лучше перезванивать, либо договариваться об удобном времени.
1: Когда в моей душе настанет день, и небо свет прольет, и я пойду искать мою любовь, может, повезет.

пролет. И я пойду искать мою любовь. Быть может, повезет.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Наверное, не лишним будет напомнить автолюбителям о том, что с нами по одним дорогам передвигаются байкеры. Осторожно, мотоцикл! Эксперты отмечают, с появлением мотоциклов и байкеров на дорогах, к сожалению, становится больше ДТП. Как избежать столкновений и серьезных последствий? Чаще смотреть по зеркалам, прислушиваться к общему шуму транспортного потока. Обычно мотоциклы громко рычат. Это предупреждает автомобилистов о приближении мотоциклиста. При перестроении всегда обозначайте себя поворотником. И помните, взаимоуважение на дорогах спасает жизни.

Музыкальные ритмы на паузе, мысли вслух на репите. Даже любовь проходит. Что же говорить о насморке? В истории, когда один человек любит, а другой позволяет себя любить, чувствуется какая-то вселенская несправедливость. Очень хочется, чтобы любовь была взаимной. Во всех смыслах этого слова. Пусть чувства только расцветают. Пригласите свою вторую половинку на свидание. И чувства вспыхнут, возможно, как тогда, много лет назад.

Музыка скоро вернется, а сейчас о людях, которые уже не вызывают тех чувств, что были раньше. Чаша терпения переполняется с каждым днем, особенно в отношениях. Надо помнить об этом. Мы привыкаем друг к другу, и это нормально.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Уважаемые слушатели, ловите мощный инсайт для ваших будущих планов. Уже известно, сколько дней мы будем отдыхать в 2027 году. Спойлер. При стандартной пятидневке нас ждет 118 выходных. Эти данные содержатся в черновике производственного календаря от Минтруда, но специалисты уже подтверждают эту информацию. Документ пока предварительный, его окончательно утвердят только осенью, но кардинальных изменений вроде бы не предвидится. Ну а пока мысленно выбираем направление для летнего отпуска на следующий год. Хотя далеко не каждый планирует в долгосрочной перспективе. Но новости хорошие.

От музыкальных произведений к психологическим. Воспитание – штука удивительная. Но вы ведь помните крылатую фразу: «Если вас незаслуженно огорчили, то вернитесь и заслужите». Невероятно выводит из равновесия, когда люди не здороваются в ответ. Хочется догнать и заслужить пожелание здоровья. Главное – не переборщить и не нарваться на агрессию. Одного безответного «здрасте», я думаю, достаточно.

Музыка рано или поздно вернется. Тем временем немного порассуждаем. Самое бесценное на этой земле – время. Я не знаю, как вы им распоряжаетесь. Может быть, у вас все прописано по минутам. И очень скоро в вашем расписании замигает колокольчик, который оповестит вас о важной встрече или о приеме пищи. А может быть, наоборот, вы ничего не планируете и все случается спонтанно. Берегите время. Его не вернуть. Лучше всего проводить его с пользой под любимую музыку.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка улетела, но обещала вернуться. А сейчас вот о чем. Главное не наступать на одни и те же грабли. Психологи считают, что условные грабли – это желание причинить себе боль или вызвать жалость другого человека, или что-то доказать себе или кому-то. Поэтому перестаем себя жалеть и наступать на грабли, если получится.

музыка скоро вернется. А пока вот о чем. Жизнь как на ладони. Осталось расправить эти самые ладони и посмотреть на все происходящее пристально и с душевной теплотой. Что-то будет неистово радовать, ну а проблемы окажутся совсем незначительными. И это здорово.

0: Очередная моя смена подходит к окончанию. Еще раз всем спасибо за компанию. Было здорово. С нашими слушателями не бывает скучно. Всех благодарю. С вами был Дима Казанцев. До встречи.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
2: Танцы до утра!
3: Музыки много. Шансон один.

0: Если после песни «Рождества» вам захотелось горячего глинтвейна, то после «Любы» вам захочется холодного шампанского и новую машину. Контрастный душ этого вечера продолжается от мужской мягкости к женской бронебойности. Любовь Успенская не ждет, пока выпадет белый снег. Она заказывает погоду у личного синоптика. Будьте и вы хозяевами своих выходных. Всем доброго, прекрасного субботнего вечера. Это радио «Шансон». Едем дальше.
1: Я хозяйка своей судьбы, и пророчества не боюсь. Если музыка разрешит,

0: радио 12+.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 56 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Один из участников бархатного шансона, Михаил Шуфутинский, будем надеяться, что далеко не последний полет. А радио «Шансон» осенью продлевает летнее настроение всем слушателям. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона и звезды жанра. Для вас выступят Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru. Но все это для лиц старше 18 лет.
1: Со мной, кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу в памяти. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану, а без

становится врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

0: Заклинание вновь и вновь. Я не хочу тебя терять в тумане серых городов.
1: Евгений Кемеровский с песней «Я не хочу тебя терять» только что отметился в эфире самого душевного радио и обязательно появится на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Радио «Шансон» приглашает всех на вечер, наполненный любимыми песнями и настоящим весельем, который состоится в столичной лайф-арене 14 ноября. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа «Воровайки», «Чепик» и многие другие. Зрителей ждет любимая музыка, энергичные танцы, и без отличного настроения точно никто не уйдет. Но помните, вам должно быть больше 12 лет. Имейте в виду, не пропустите, это будет легендарно, дорогие друзья.

0: живой.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
7: Выбирай.
8: Выбирай. Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

это ты, кто такой? Как вороны сюда тебя вынесли? Можешь деревья трогать рукой, их не узнаешь, а

0: Рада Рай рассказала нам такую сказку о любви, что хочется срочно найти серого волка, сесть на печь и поехать жениться на царевне. Но пока мы тут мечтали о принцах с зарплатой коня, Марк Бартон спускает нас с небес на землю, вернее, выталкивает в открытый космос. Хватит ждать чуда у окна, пора брать метлу, ну или хотя бы пылесос, и летать с нами. Сказки закончились, начинается суровая аэробика для души. На сегодня я всем желаю доброго субботнего вечера. До встречи на волнах самого душевного радио, радио Шансон.
1: Знаешь, боль не навсегда.

Я письмо ей послал с фотографией, чубчик свой расчесал на пробор, прочитал перед тем, как заклеивать, чтобы не был бы в чем перебор. И она через месяц ответила и мне фотку прислала свою, пожелала мне скорого дембеля и еще не погибнуть в бою.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай.
4: Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев деловой. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все, и на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть это чистая правда, ребята, глядя штаны твои носит коварная ложь. Глядь на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
2: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

ждать, я в этот же день найдусь. Когда ты устанешь звать, вот тут я и отзовусь. Не помню, в каком году, неважно, в каком краю, и все-таки я найду единственную мою. Однажды она шепнет, прижавшись к щеке моей: мне хочется жить с тобой, и еще мне нравится быть твоей. Мне нравится быть твоей. Все-таки найду, пусть и обойду белый свет,

нет, а просто нет другой на земле такой, как она. И вот на краю зимы, когда ты устанешь ждать, когда друг без друга мы не сможем уже дышать, нам ангел шепнет «пора» и ходики заведет. И раз уж вся жизнь игра нас случай с тобой сведет, и весь этот мир большой достанется нам двоим. Мне хочется жить с тобой, мне нравится быть твоим, мне нравится быть твоим. И все-таки найду, пусть и обойду белый свет, ведь где-то же не спит и всю ночь стоит у окна. Про мечту мою знаю главную из примет, а просто нет другой на земле такой, как она. Про мечту мою знаю главную из примет, а просто нет другой на земле такой, как она.

0: ты устанешь ждать, я в этот же день найдусь.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 55 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай.
5: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Азайку в ранность, пачка плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок, чай-чиферок для зэка, как ворота рая.

лишением терпеливый. Все-таки лагерь это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами, даже ксивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне.

по улице на туфельках плыла, пропадала смелость даже у шпаны. И когда она по улице на туфельках плыла, пропадала смелость даже у

жить они благоухали только ей. А теперь в пустой квартире, где чужие, как свои, не раздевшись, постарается заснуть. Ведь во сне играет парень на гитаре о любви юной девочке, которой

жизни ерунды не напороли. В какие только соловки не забрели. Ну в сериале там актеры в нашей роли, а мы же сами эти дерзости прошли. Жизнь имеет формат, ну такая новелла. А кто любит кино, ну такой сериал. Что и как у кого, ну какое нам дело. Наша жизнь

печали, неудачи. И поговорка про тюрьму и про сумму. А как мы верили в любовь,

меняет формат. Ну такая новелла. А кто любит кино, ну такой сериал. Что и как у кого, ну какое нам дело. Наша жизнь — это мы, я другой не видал. Как говорят, чем больше дров, тем меньше леса. А мы с тобою это поняли.

имеет формат, ну такая новелла. А кто любит кино, ну такой сериал. Что и как у кого, ну какое нам дело? Наша жизнь — это мы, я другой не видал. Жизнь имеет формат.

советская малина собралась на совет. Советская малина врагу сказала нет. Поймали того супчика, забрали чемодан, забрали деньги, франки и жемчуга стакан. Мы сдали того фраера войскам НКВД.

за то, что хочешь и есть, и пить, иметь свой хлеб и чашку чая, чем Бог послал друзей, встречая.

за все приходится платить, за то, что хочешь пошутить, не замирая от испуга, косясь с опаскою на друга, за все приходится платить, за то, что хочешь быть собой, собою быть, а не казаться, не унижаться, не унижаться, платить приходится судьбой, платить приходится.

за то, что хочешь полюбить, без вычислений расчета, не став героем анекдота, за все приходится платить. За то, что хочешь просто жить, без разносолов и амбиций, не выделяться, не стремиться, за все приходится платить. За то, что хочешь быть собой, собою быть, а не казаться, не унижаться, не унижаться. Платить приходится судьбой. Платить приходится судьбой.

0: унижаться, платить приходится судьбой, платить приходится судьбой.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
3: Выбирай.
4: Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

окошко, просыпается честной народ. У соседей окатилась кошка, и теперь счастливая орел. На календаре висит суббота, значит, по закону.

тот, кто помнит, он, конечно, скажет: на работу звал будком завод, и на окнах тех пятиэтажек занавесок пестрый хоровод.

коняли мы по крышам и в футбол играли во дворе. Дядя Миша шел из магазина.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
3: Началась весна, и подтаял наст, этого не знал, и себя загнал на беду.

снегом уши тру, недалече сруб. В нем когда-то друг ел с моих двух рук, кашу с маслом жрал, да все добавки ждал.

выводит рапсодию. Латанный френч, не меняя на фрак, сидит за картами их благородие. Карты, как масло, стекают на стол, взоры лаская.

не наваждение, не дьявольский сон. За поражением вновь поражение, в черные списки судьбой занесен. Их благородие видно с рождения. Время прощаться, адью, господа. Партия кончена, чаша испита. В Россию, да нету дороги туда. Та дама пиковая ваша убита. И все тот же сюжет. Белый саван российских полей и щемящая грусть колокольного перезвона. Сквозь морозный рассвет, снежный вихрь летящих саней и безумная дрожь атакующего эскадрона.

был седой мой мальчик. Ах, где ты, где был, седой мой мальчик?

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

отупенья, орал не с горя, а от отупенья. Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, казать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет. Пусть жизнь осудит, правда, Серега?

такси не судим. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукурека, сержант подымет, как человека.

0: дорога. Эх, бедолага. Ну, спи, Серега.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Ваш Стас Михайлов.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: ребенка. Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.